и 2 балла, по-прежнему на Яндекс.Картах, пробок практически нет, за исключением, пожалуй, одной. Крупной, на Светланской от Лазо до Океанского проспекта и в районе стадиона «Динамо». На этом все, хорошего дня!

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Во Владивостоке 15:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В Приморье завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный слабый до умеренного, температура воздуха от 13 до 18. В Преображении 10, в Дальнереченске 12, в Лучегорске, Лесозаводске 18, в Кавалерово и Спасске-Дальнем 22 градуса.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра без осадков, ветер южный умеренный, температура воздуха от 15 до 17 градусов. Выпуск представляет Центр строительного контроля. Запись на строительную экспертизу по телефону 8-951-026-1150. 2 балла на Яндекс.Картах, небольшие сложности есть в

0: 7000 квартир в новостроях. В сфере строительной экспертизы более 8 лет. Звоните 8 951 026 1150. Центр строительного контроля. Владивосток
1: FM. Реклама. Токио Маркет. Азия в разнообразии. 4 точки в городе, где представлен большой выбор готовой азиатской еды. Те самые роллы в тубусе, настоящий японский сандо, обеды, ужины и многое другое. Подробности в Токио Маркет.
2: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните в службу «Забота». Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ты чувствуешь это?
4: Это не просто желание, это ты, настоящая.
3: Сколько еще ты будешь смотреть на себя и не узнавать?
4: Инари – это не про красоту, это про точку, после которой все меняется.
3: Ты уже не будешь прежней.
4: Закрытый клуб только для тех, кто готов увидеть себя иначе.
3: Ты готова?
4: Инари. Владивосток, 100 лет Владивостоку 20.
5: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
6: Рэми всегда выгодна.
7: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
8: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
9: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: FM. Реклама.
1: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
2: Рэми всегда выгодна.
3: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
4: Бабаюпик. Красиво придумали.
3: Кузя. Путь к успеху. С 4 мая в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
5: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
6: 260-87-87.
5: Радио нашего города.
7: FM Stereo Владивосток.
5: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
8: История нашего края.
9: История нашего края.
10: Николаевский сухой док. Самый первый сухой док на Дальнем Востоке России, построенный в 1897 году на территории современного Дальзавода. О необходимости иметь доки, как плавающие, так и сухие, в бухте Золотой Рог, сообщал еще в 1862 году бывший командир портов Восточного океана контр-адмирал Казакевич, делая представление в Петербург о необходимости завести подобные сооружения. В закладке дока в мае 1891 года принимал участие цесаревич Николай во время своего визита во Владивосток. Длина дока составляет 152 метра. В 1997 году он отметил свое столетие, но по-прежнему исправно несет службу и сейчас, принимая суда разных размеров.
8: История нашего края.
5: Твой город, твой край, твоя история.

0: Во Владивостоке завтра без осадков, ветер южный умеренный, температура воздуха от 15 до 17. В Приморье преимущественно без осадков, ветер северо-западный слабый до умеренного, температура воздуха днем от 13 до 18. В Находке 12, в Уссурийске 17, в Арсеньеве и Дальнегорске 14, в Партизанске 20, в селе Краснояр и Андреевке 15 градусов. Курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема выпуска: во Владивостоке утвердили программу ко Дню Победы. Праздничные мероприятия пройдут в городе с 3 по 9 мая. Запланированы парады, концерты, акции памяти и фестивали. Главные события развернутся на площади борцов революции, на набережной и в парках. 9 мая состоится военный парад на Светланской, большая дневная программа и праздничный фейерверк вечером. Синоптики прогнозируют в Приморье типичную для мая нестабильную погоду. Средняя температура составит 9-14 градусов, что близко к норме. Осадки ожидаются в пределах обычных значений, на юго-западе их будет поменьше, на востоке побольше. При этом возможны резкие перепады от почти летней жары до 30 градусов, то внезапных похолоданий, а на побережье добавятся туманы и усиление ветра. По данным Bloomberg, состояние богатейших бизнесменов России с начала этого года увеличилось на 16,1 миллиарда долларов. Больше всех прибавил Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 5,8 миллиардов долларов. Также в плюсе Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Рост показали и Алексей Мордашов с Искандером Махмудовым. Новости одной строкой: во Владивостоке открыли байкерский сезон. Минтруд утвердил календарь праздников на следующий год. К данному часу это все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток ток-ток.
0: Один балл, практически пустые дороги, за исключением, пожалуй, центра города и второй речки. На этом все, хорошего дня.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Во Владивостоке 16:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В Приморье завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный слабый до умеренного, температура воздуха от 13 до 18. В Преображении 10, в Дальнереченске 12, в Лучегорске и Лесозаводске 18, в Кавалерово и Спасске Дальнем 22 градуса.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра без осадков, ветер южный умеренный, температура воздуха днем от 15 до 17. Выпуск представляет клиника доктора Григоренко, запись по телефону 200 тысяч. 1 балл на Яндекс.Картах, заторы небольшие, есть в центре города.
0: Реклама.
3: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
4: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина 8.
5: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы

0: FM. Реклама.
1: Парк аттракционов требуются активные парни и девушки от 18 до 40 лет на должности операторов, контролеров, кассиров. Полный рабочий день, выходные по графику, официальное трудоустройство. Иногородним предоставляется общежитие. Подробности на собеседовании. Телефон 240-04-33. 240-04-33.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток. Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
2: История нашего края.
3: История нашего края.
4: Маньчжур. Военный транспорт. Построен в 1858 году в Бостоне. Водоизмещение 816 тонн. Вооружение 2 орудия. Занимался описью берегов, снабжением и сообщением русских постов на Дальнем Востоке. В 1860 году Маньчжур под командованием капитана Шефнера доставил первых поселенцев, основавших пост Владивосток, в бухту Золотой Рог. Исключен из списка флота в 1883 году.
2: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.

0: выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке завтра без осадков, ветер южный умеренный, температура воздуха от 15 до 17. В Приморье преимущественно без осадков, ветер северо-западный слабый до умеренного, температура воздуха в разных районах от 13 до 18. В Находке 12, в Уссурийске 17, в Арсеньеве и Дальнегорске 14, в Партизанске 20, в селе Красный Яр и Андреевке 15.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема выпуска – парк «Минный городок» во Владивостоке откроется раньше срока. Долгожданный парк развлечений «Минный городок» примет первых гостей уже 6-7 июня, на месяц раньше запланированного. Вход на территорию будет бесплатным, платить нужно только за аттракционы. До 5 июня можно купить безлимитный билет по акции за 1600 рублей, после открытия – 2300. Парк запустят поэтапно, развлечения будут добавляться в течение лета. Опубликован календарь выходных на следующий год. Россиян ждет несколько длинных периодов отдыха. Самыми продолжительными станут новогодние каникулы 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также запланированы длинные выходные в феврале 21-23, в марте с 6 по 8, в мае с 1 по 3 и с 8 по 10, в июне с 12 по 14 число, в ноябре с 4 по 7. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Деньги поступят автоматически вместе с пенсией или другими начислениями. Для сравнения, в Белоруссии выплаты значительно выше. Там ветераны получат около 5 тысяч белорусских рублей, это примерно 135 тысяч российских. Дополнительная помощь предусмотрена и для других категорий – тружеников тыла, блокадников и бывших узников. Новости одной строкой. Сильные природные пожары охватили юг Приморского края. Начало следующей недели во Владивостоке будет теплым, а в понедельник возможен дождь. К данному часу это все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток ток-ток FM.
0: 1 балл на Яндекс.Картах, дорогие друзья. Итак, где медленнее всего, это по-прежнему в центре города. Небольшие сложности, пугаться нечего. Ну и еще одна авария произошла в районе

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Во Владивостоке 17:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Завтра в Приморье преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха от 13 до 18. В Преображении 10, в Дальнереченске 12, в Лучегорске и Лесозаводске 18, в Кавалерово и Спасске Дальнем 22 градуса.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра без осадков, ветер южный умеренный, температура воздуха от 15 до 17. Выпуск представляет клиника доктора Григоренко. Запись по телефону 200 тысяч.
0: Реклама. Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко пятый год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выпуск представляет Центр строительного контроля. Запись на строительную экспертизу по телефону 8-951-026-1150. 1 балл на Яндекс.Картах, заторы есть небольшие в центре города, на Луговой, Мальцевской. Ну и, пожалуй, на этом все. Хорошего вечера.
0: Реклама. Надежный дом начинается с фундамента. Надежное будущее с доверия. Доверьте нам все заботы, связанные со строительным контролем или экспертизой. Проверено более 7 тысяч квартир в новостроях. В сфере строительной экспертизы более 8 лет. Звоните 8-951-026-1150. Центр строительного контроля.
2: Владивосток FM.
0: Реклама.

0: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
1: Куда это мы?
0: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
2: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
3: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы пикник охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми, готовим с любовью.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. С 4 мая в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: FM. Реклама.
1: Ты чувствуешь это?
2: Это не просто желание, это ты настоящая.
1: Сколько еще ты будешь смотреть на себя и не узнавать?
2: Инари – это не про красоту, это про точку, после которой все меняется.
1: Ты уже не будешь прежней.
2: Закрытый клуб только для тех, кто готов увидеть себя иначе.
1: Ты готова?
2: Инари. Владивосток, 100 лет Владивостоку 20.
3: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
4: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
5: Аудитория 0+.
6: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
7: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
8: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ.
9: 260-87-87.
8: Радио нашего города.
10: FM Stereo, Владивосток.
11: Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
12: История нашего края.
13: История нашего края.
14: Стеклянуха. Село в Шкотовском районе Приморского края. Расположено между рек Шкотовка и Стеклянуха. До 1972 года село носило название Саинбар. Недалеко от села проходит автотрасса Шкотово-Партизанск. Оригинальное название уходит корнями в прошлое Приморье. Как писал Арсеньев, долину, по которой протекала река, здешние переселенцы называют Стеклянной Падью. Такое название она получила от китайской зверовой фанзы, в окне которой был вставлен небольшой кусочек стекла. Надо заметить, что тогда в Уссурийском крае не было ни одного стекольного завода, и потому в глухих местах стекло ценилось особенно высоко. Первые переселенцы со временем стали называть стеклянной не только фанзу и речку, но и всю прилегающую местность.
12: История нашего края.
11: Твой город. Твой край. Твоя история.
13: Я

0: Во Владивостоке завтра без осадков. Ветер южный умеренный, температура воздуха от 15 до 17. В Приморье преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в разных районах от 13 до 18. В Находке 12, в Уссурийске 17, в Арсеньеве и Дальнегорске 14, в Партизанске 20, в селе Краснояр и Андреевке 15. Курсы валют на сегодня и далее выходные. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 96 копеек. Далее новости. Главная тема выпуска: в Приморье растет риск природных пожаров. В ряде муниципалитетов края объявлен высокий четвертый класс пожарной опасности. Он действует со 2 по 5 мая в Лазовском округе и с 3 по 5 мая еще в нескольких районах. На юге Приморья ситуация уже напряженная. В Хасанском районе зафиксированы крупные ландшафтные пожары. Огонь местами подошел к трассе и лесным массивам. Очевидцы сообщают о сильном жаре даже в автомобилях. Жителей просят соблюдать максимальную осторожность и не допускать открытого огня. В первой половине следующей недели во Владивостоке ожидается теплая погода. В понедельник возможен небольшой дождь утром, днем до 13-17. Во вторник без осадков и теплее, до 15-18. В среду сохранится сухая погода, но температура немного снизится. По краю в понедельник местами дожди от 9 до 18 в среднем. По региону во вторник потепление до 22, а в среду снова возможны осадки и небольшое похолодание. В России нашли самый длинноименный населенный пункт. Рекорд по длине названия установил поселок в Московской области. Поселок опытного хозяйства центральной торфоболотной опытной станции. В нем целых 63 символа. Среди сел лидирует Кременчук, Константиновская, а по самым длинным слитным названиям Верхневокутлубетьево и Старокозьмодемьяновская. Среди городов первое место у Александровск-Сахалинского. Новости одной строкой: во Владивостоке открыли байкерский сезон. А также во Владивостоке утвердили программу мероприятий ко Дню Победы. К данному часу это все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток ток-ток FM.
0: 1 балл на Яндекс.Картах. Итак, завершаем сегодняшний рассказ о ситуации на дорогах тем, что пробка образовалась из-за аварии очередной на Луговой в сторону парка Минного городка, который, кстати, летом скоро откроется. Еще одно ДТП произошло на Шилкинской, на подъезд к третьей рабочей, и в центре города тоже небольшие сложности есть по всем направлениям, дорогие друзья. Ну вот, все уже. Хорошая погода, я думаю. Хорошая суббота, я думаю, сегодня у нас получилась. Погода тоже была хорошей. И ваш вечер тоже пускай будет еще лучше, чем день. Возможно, к нему вам что-то захочется добавить, уюта, чего-нибудь еще, и будет то, что нужно. С вами был сегодня Олег Кононенко. Всем хорошего отдыха. До встречи в эфире. Не скучайте.

0: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
1: Куда это мы?
0: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
2: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
3: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
4: За один день мы не успеем.
3: В Черемушках успеем.
5: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
3: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
6: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87.
7: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
6: 260-87-87.
7: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
2: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
3: За один день мы не успеем.
2: В Черемушках успеем.
4: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
2: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
5: Каждый понедельник. Бесплатная парковка в Седанка Сити. Теперь для всех посетителей ТРК Седанка Сити доступна бесплатная парковка каждый понедельник с 9:00. Планировать поездку стало комфортнее, поэтому самое время отправиться на шопинг. Акция не распространяется на государственные праздничные дни.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. С 4 мая в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ».
9: 260-87-87.
8: Радио нашего города. FM Stereo.
10: Владивосток. Владивосток FM.
11: Твой город, твой край, твоя история.
12: История нашего края.
13: История нашего края.
14: Улица имени Сергея Лазо в поселке Раздольное входит в десятку самых длинных улиц страны и считается самой длинной улицей Приморья. Она имеет в длину более 14 километров и занимает 9-е место в рейтинге самых длинных улиц России. Причина кроется в том, что улица проходит через весь поселок, который сам имеет вытянутую форму из-за русла одноименной реки. Кстати говоря, звание самой длинной улицы края с поселком Раздольное постоянно оспаривают жители Дальнегорска, которые считают, что их главная улица, проспект 50-летия Октября, все же длиннее.
12: История нашего края.
11: Твой город, твой край, твоя история.
15: «Танцы у моря».

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
2: Куда это мы?
1: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
0: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке, удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
3: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Мистер Ойл – это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. Мистер Ойл на mroil.ru.
2: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo, Владивосток.

0: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Блюм Михаил Николаевич, советский конструктор-оружейник, автор ряда моделей боевого, охотничьего и спортивного оружия и боеприпасов. Родился во Владивостоке в 1907 году. Во время учебы во Владивостокском университете с 1927 года начал работать стрелковым инструктором и начальником оружейной мастерской в городском доме Красной Армии. В 1928-1929 годах начальник охотугодий Владивостокского союза охотников. Работал с известными конструкторами-оружейниками Федоровым и Дегтяревым. Во время войны занимался разработкой противотанкового вооружения. После Великой Отечественной разрабатывает охотничье оружие, в частности, дальнобойные охотничьи карабины. Был членом научно-технического совета по охотничьему оружию глав природы СССР и Министерства оборонной промышленности СССР. Автор нескольких книг и статей. Скончался в 1970 году.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.
4: Танцуй с нами. Танцуй с нами.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Танцы у моря. На радио нашего города.

Всем привет, дорогие друзья! Вечер субботы, и что еще можно придумать? Ну, придумать на самом деле очень можно много чего, особенно как его проводить. Проводим мы его прекрасно, как обычно, вместе здесь, с Владивосток FM, и очень хорошей, прекрасной музыкой. Прекрасной музыки сегодня будет здесь вдвойне больше вдвойне. Все почему? Потому что сегодня гостевой час, и он начался прямо сейчас, 21.00. Это значит, что музыка хорошая, танцевальная, прямо сейчас ворвется в эфир. Кстати, она уже давно ворвалась, уже играет, это очень здорово. Спешу рассказать, что сейчас будет. В течение двух часов диджейский микс будет. Первый час — это гостевой, второй час — я, Павел Нахимов. И гость сегодня — это диджей Лео Аркада. Он стоит рядом со мной сейчас с правой стороны. Кстати, друзья, есть видеотрансляция ВКонтакте. Можете заходить, смотреть. Заходите на страницу Владивосток FM, вкладка «Видео». И мы здесь для вас будем сейчас творить этот дэнс. Это хорошее настроение будем дарить вам для танца, для того, чтобы вечер субботний прошел превосходно. Хорошую музыку Лео сегодня подготовил. Будем танцевать, будем хорошо проводить время. Ну, а я, Павел Нахимов, как обычно, оставлю Sky через час

Дорогие друзья, я напомню, что вы на волнах Владивосток ФМ. Субботний вечер продолжается. Жарко-жарко, очень здорово. Весна, и в эфире тоже все по-весеннему. Очень хорошо, здорово и, самое главное, танцевально. В данный момент «Fly», так называется этот трек, «Полет». Да, он всегда хорош, что вечером, что утром, что ночью. Руслан Родригес до этого. «Future». Этот трек так назывался. А далее уже начинается трек «Ошибка в любви». Послушаем. Надеюсь, там будет все очень красиво и здорово. Хотя я, конечно, против ошибок, но мы же люди. Как же без этого? Далее «Абаджо». Будет такой трек. После еще одна очень интересная вещь. «Lonely» Алан Вудс. Очень часто где фигурировал этот музыкант, диджей и Тоника. Тоже они вместе очень часто гастролируют. В общем, слушаем. Это «Starry Sky», 117 выпуск. Я, Павел Нахимов. Вы на волнах Владивосток ФМ.

Lonely, You Eyes от Lauren Mia. В данный момент Set Me Free тоже звучит на волнах Владивосток FM. Ну а что ж будет дальше?

Это, конечно же, Кашин и Кася. Трек называется «Кэш». Очень популярный, известный, особенно примерно в 2002, 1, 3, 4, 5. Примерно так, плюс-минус. Все мы его очень хорошо давным-давно знаем, чуть ли не наизусть можем подпевать. Ну и, конечно же, танцевать вместе с мотивами от Starry Sky, от «Звездного неба». Сегодня 117 выпуск. Я Павел Нахимов в студии. Напомню, что есть видеотрансляция на сайте ВКонтакте. Заходите, смотрите, присоединяйтесь. Поехали дальше.

А вот и немного другие звуки. Звуки в данный момент начинаются аплифтинг транса. Да, потихонечку мы подходим именно к этому блоку. Впереди достаточно много хороших, красивых треков именно в этом стиле. Напомню, что Enjoy the Silent в данный момент был от такого человека, как Chester Young и Kingdom. Ну а в данный момент Forever трек от Марка Шерри. Вы на волнах Владивосток FM, еще раз напомню. Субботний вечер, как всегда, с 22 до 23 часов. Здесь мы танцуем вместе под звуки звездного неба. Я Павел Нахимов в студии. Есть видеотрансляция на сайте ВКонтакте. Заходите, вкладка «Видео» на странице Владивосток FM.

Еще раз, друзья, напомню, что вы на волнах Владивосток FM. Здесь Starry Sky, 117 выпуск. Субботний вечер, очень жаркий, весенний, прекрасный. Продолжается под отличную музыку в стиле Uplifting Trance. Меня зовут Павел Нахимов. Я здесь, в эфирной студии. На меня можно посмотреть. Заходите на сайт ВКонтакте, на страницу Владивосток FM. Там есть вкладка видео. Привет, привет, привет. Всем огромный привет. Пару слов о том, что за вещи. Эклиптика от Руслана Хамтун, Викрам Прабху. Очень тоже интересная вещь. Sonar Yes of Fire была. Ричард Дюран, Рубикон. Это прямо сейчас. Очень красивая вещь от Ричарда. Далее Андрей Роэль будет с треком «Sun Never Rose». И напоследок я припас очень интересную вещь, очень такую эксклюзивную, красивую. Тоже где-то из 2002-2003 примерно года. В общем, скоро, буквально через 3 минуты обязательно будет. Продолжаем далее двигаться в ритме звездного неба. Сегодня оно звучит именно так.

Два часа стремительно завершились, и я желаю, чтобы настрой был именно такой же танцевальный, как можно дольше, ведь музыка нам жить и любить помогает. Ну а вместе с Владивосток FM всегда хорошо, тепло, комфортно. Хорошо и здорово было в течение этих двух часов, напомню, с 21 до 22.00 Лео Аркада зажигал. Ну а сейчас я, Павел Нахимов, представляю завершающую вещь. Я думаю, вы уже поняли, что это. В общем, друзья, я желаю, чтобы суббота пролетела превосходно.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Радио нашего города.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшие дэнс-хиты всех времен. Владивосток FM.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Радио нашего города.

«Танцы у моря». Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

вашего города.

0: Station.
1: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: Восток ФМ. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
1: FM Stereo. Владивосток.

0: край. Любимое радио. Владивосток FM.
1: Как будто я тебя не знаю. Он словно осень и весна, и я, и ты. По краям, по краям, по краям.
2: Тебе мелодия другая. Спокойной ночи, дорогая, и ты не моя, не моя, не моя.

0: FM. Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
1: Бабаюпик. Красиво придумали.
0: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo. Владивосток.

0: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Владивостокская Илиада. Улисс, Диомид, Патрокл, Парис, Аякс. До сих пор многие уверены, что именно в честь героев эпосов Гомера были названы бухты города. Однако это не совсем так. Греческие названия появились на карте города с легкой руки картографа побережья края Василия Бабкина, который начинал свою службу еще на парусном флоте на бриге «Парис». Позже в российском флоте появилось несколько бригов одного класса, первым из которых был бриг «Диомид». Названиями кораблей были хорошо уже нам знакомые «Улисс», «Патрокл», «Аякс». В русском флоте всегда были традиции давать названия географическим объектам не только в честь людей, но и в честь кораблей. Так на карте Приморья появились названия бухт Рейд-Паллада, Разбойник, Витязь и Гайдамак, а также заливы Америка, Восток, Стрелок и многие другие.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.

реклама. Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама. Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток. Владивосток FM. Твой город. Твой край. Твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Тигр Владик. Один из самых знаменитых тигров, подтверждающих легенду о том, что огромные полосатые кошки до сих пор гуляют по улицам Владивостока. История началась осенью 2016 года, когда тигр-подросток был замечен в пригороде, а также в районе улицы Василковой. Позже его увидели на улице Бородинской, спокойно прогуливающимся вдоль одного из заборов. Несколько суток социальные сети и новостные каналы были переполнены информацией о неожиданном госте, а очевидцы сделали несколько десятков фотографий дикой кошки, гуляющей по улицам города. Наконец, тигра поймали в районе Шамары, передали в реабилитационный центр, а уже в 2017 году выпустили на волю в национальном парке Бикин.
1: История нашего края.
0: Твой город. Твой край. Твоя история.
4: Владивосток FM. Владивосток FM.
2: Радио нашего края.
4: Радио нашего края.

0: выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Во Владивостоке сегодня облачно, а во второй половине дня возможен небольшой дождь, ветер северный, а после обеда уже южный умеренный, температура 13-15 градусов. Приморье сегодня небольшие, местами умеренные дожди, в Находке и в Красном Яре плюс 14, в Арсеньеве 13, в Уссурийске, Партизанске и Дальнегорске плюс 16, в Андреевке плюс 17.
1: Реклама. Чехагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, 1 китайский юань 10.96. Далее новости. Главная тема выпуска – центр Владивостока перекроют на полдня. Сейчас подробнее объясню, зачем. Движение в центре Владивостока перекроют на полдня для генеральной репетиции Парада Победы. Финальная тренировка пройдет в среду, 6 мая, с 7 до 13 часов. Горожанам напомнили, что в указанное время проезд и парковку запретят в районе Центральной площади, ЖД вокзала и по Корабельной набережной. В том числе ограничения будут действовать на участках Светланской, Алеутской и Океанского проспекта. Кроме того, для репетиции предусмотрена резервная дата – 7 мая. Жителей Владивостока встревожили сообщения об угрозе БПЛА. СМС с предупреждением от системы оповещения о чрезвычайных ситуациях получили абоненты отдельных операторов накануне около 9 часов вечера. В правительстве региона пояснили, что тревога была ложной и рассылку сделали по ошибке. Сообщение абонентам из Приморья отправили вместо жителей Пермского края. В Минздраве рассказали об успешном опыте применения вакцины от рака. 60-летний пациент с меланомой продолжает курс лечения. Он находится дома под наблюдением и уже идет на поправку. Как напомнили ведомствам, вакцину разрабатывают индивидуально под каждого человека. В перспективе ее планируют сделать доступной по полису ОМС. Далее новости одной строкой. Новая неделя начнется в Приморье с дождей. 4 мая пройдут небольшие осадки, а 5-го погода наладится и потеплеет. Две трети россиян регулярно задерживаются на работе. По данным исследования, главной причиной стало желание больше зарабатывать. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток, ток-ток, FM.
0: О дорожном движении, если коротко сказать, то всего хорошего, ничего плохого, потому что пробки 0 баллов, в эти минуты существенных затруднений не наблюдается, да и несущественных, в общем-то, тоже. Плотный поток машин по Русской в центре, от Акатовой в сторону Золотого моста и по Борисенко на Спортивную, но в целом утренний трафик не напрягающий, судя по всему, многие с дач еще до сих пор не приехали. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина десятого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Сегодня у нас немного дождливый день. В Приморье небольшие местами умеренные осадки. Ветер слабый до умеренного. Температура чуть ниже вчерашних. В Преображении плюс 11. В Ковалерово и Лочегорске плюс 16. В Дальнереченске, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Выпуск представляет клиника доктора Григоренко. Запись по телефону 200 ровно 1000. Во Владивостоке сегодня облачная погода. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер после обеда поменяет направление на южное. Ну а температура сегодня вполне комфортная. 13-15 градусов.
0: Реклама.
2: Колоноскопия. Без боли легко, легко. Спеша тебя смотрят.
3: ФГДС и колоноскопия в клинике доктора Григоренко. Во сне безболезненно. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Информацию о дорожном движении представляет Центр строительного контроля. Запись на строительную экспертизу по телефону 8-951-026-1150. В эти минуты существенных затруднений нет. Есть небольшое скопление на Русской в районе кольца Первой речки, в районе кольца Третьей рабочей и вниз по Вилковым. Пока на этом все.
0: Реклама.
4: Надежный дом начинается с фундамента. Надежное будущее с доверия. Доверьте нам все заботы, связанные со строительным контролем или экспертизой. Проверено более 7 тысяч квартир в новостроях. В сфере строительной экспертизы более 8 лет. Звоните 8-951-026-1150. Центр строительного контроля.
0: Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабайопик. Красиво придумали.
0: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
6: 260-87-87.
3: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
6: 260-87-87.
3: Радио нашего города.
7: FM Stereo Владивосток.

0: Владивосток FM.
1: Я всегда с тобой.
0: Я всегда с тобой.
1: Владивосток FM.
0: Владивосток FM. Реклама.
2: Каждый понедельник. Бесплатная парковка в Седанка Сити. Теперь для всех посетителей ТРК Седанка Сити доступна бесплатная парковка каждый понедельник с 9:00. Планировать поездку стало комфортнее. Поэтому самое время отправиться на шопинг. Акция не распространяется на государственные праздничные дни.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
3: Владивосток. Владивосток FM.
0: Твой город. Твой край. Твоя история.
4: История нашего края.
5: История нашего края.
6: Стеклянуха. Село в Шкотовском районе Приморского края. Расположено между рек Шкотовка и Стеклянуха. До 1972 года село носило название Саинбар. Недалеко от села проходит автотрасса Шкотово-Партизанск. Оригинальное название уходит корнями в прошлое Приморье. Как писал Арсеньев, долину, по которой протекала река, здешние переселенцы называют «стеклянной падью». Такое название она получила от китайской зверовой фанзы, в окне которой был вставлен небольшой кусочек стекла. Надо заметить, что тогда в Уссурийском крае не было ни одного стекольного завода, и потому в глухих местах стекло ценилось особенно высоко. Первые переселенцы со временем стали называть стеклянной не только фанзу и речку, но и всю прилегающую местность.
4: История нашего края.
0: Твой город. Твой край. Твоя история.

Во Владивостоке сейчас около 13 градусов тепла. Сегодня облачная погода. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер пока еще северный и слабый, а после обеда южный умеренный. Температура до плюс 15. В Приморье сегодня небольшие, местами умеренные дожди. В Находке и в Красном Яре плюс 14. В Арсеньеве 13. В Уссурийске, Партизанске и Дальнегорске плюс 16. В Андреевке плюс 17. О курсах валют. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, 1 китайский юань 10,96. Далее новости. Главная тема этого выпуска – синоптики прогнозируют в Приморье дождливую погоду. Сейчас расскажу, когда. Новая неделя в Приморье начнется с дождей. 4 мая под влиянием циклона пройдут небольшие осадки. Ночь на понедельник будет холодной, на северо-востоке возможны заморозки. Во вторник, 5 мая, дожди прекратятся и потеплеет, а к середине недели установится сухая, умеренно теплая погода. Во Владивостоке в понедельник в первой половине дня также возможны небольшие осадки, а в последующие двое суток потеплеет до плюс 18, и осадков не будет как минимум до середины недели. Врачи предупредили владельцев кошек об опасности освежителей воздуха и аромодиффузоров. Как выяснилось, из-за них участились случаи астмы среди питомцев. По словам ветеринаров, хозяева все чаще жалуются на одышку и тяжелое дыхание у кошачьих. При этом астму сложно диагностировать. Особенно опасны средства с содержанием цитрусовых ароматов, которые приятны человеку, но для кошек считаются сильнейшим аллергеном. Две трети россиян регулярно